0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Love Radio. Love Radio.

0: меньше минуты. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные.
1: Love Radio.
2: Love Radio.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: меньше минуты. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124 770 047 19 19. Московская.

0: меньше минуты. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО «РВБ» ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Погода.
1: Сегодня в городе максимально 12 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, весь день облачно, ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Вечером плюс 11 и останется облачно. Хорошего настроения желает вам Love Radio Ростов-на-Дону.

0: знает.
1: Реклама. Меньше минуты. Скидки в аптеках столички.
2: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
1: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124 770 047.

0: погода.
1: Сегодня в городе максимально 12 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, весь день облачно, ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Вечером плюс 11 и останется облачно. Хорошего настроения желает вам Love Radio Ростов-на-Дону.
2: Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с Love Radio. 16+.
3: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
4: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой. Это значит

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Лиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Love Radio года.
5: Сегодня в городе максимально 12 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, весь день облачно, ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Вечером плюс 11 и останется облачно. Хорошего настроения желает вам Love Radio Ростов-на-Дону.
6: Реклама. Компания «Альтопрофиль» представляет большой ассортимент сайдингов, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофиль» – безупречный стиль вашего дома. Город Ростов-на-Дону. Даватора 77/82. 8-863-309-02-86.
7: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти.
8: Прикину худи, пред новым пять мутка на всю.
7: Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с Love Radio. 16+.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: меньше минуты. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: погода. Сегодня в городе максимально 12 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, весь день облачно, ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Вечером плюс 11 и останется облачно. Хорошего настроения желает вам Love Radio Ростов-на-Дону.
1: Реклама. Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rus-media.pro.
2: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей.
2: Это же Тикс-Фли. Эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
3: Подробности на tixfli.rf.
4: Тикс-Фли. 90 дней без блох и клещей.
5: Скидки в аптеках столички.
6: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
7: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: Погода.
1: Сегодня в городе максимально 12 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, весь день облачно, ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Вечером плюс 11 и останется облачно. Хорошего настроения желает вам Love Radio Ростов-на-Дону.
2: Love Radio.

0: план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
1: Ты серьезно?
0: А вечером у нас билеты в театр.
1: Мы же точно не успеем все.
0: Значит, скоро вернемся.
2: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
0: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться.
3: 0+.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
6: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
7: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
8: Подробности на tixfli.rf.
9: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль
10: «Удачные песни», шоу, на котором будут все.
9: Григорий Лепс.
11: Самый лучший день заходил вчера.
10: Полина Гагарина.
9: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
10: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
12: Категория 12+.
13: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
14: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 21, строение 2. Башня Ока, 85-й этаж.

0: Будь первым, кто улыбнется этим утром.
1: Это Love Radio.
2: Ты живешь в будущем.

0: Когда вы поняли, что извиняться – это нормально?
1: Сестра пишет: утречка. Я изначально знала, что извиняться – это нормально. Если есть, за что?
0: Вот я из утробы выхожу и говорю: простите за предоставленные неудобства.
1: Отвлекла вас. Пять человек тут задействованы.
0: Чего, ребята, все собрались? Я понимаю, у вас у всех семьи, дела сегодня какие-то были. Да, мать, ты меня тоже прости.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+. Радио «Погода».
6: Сегодня в городе максимально 12 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, весь день облачно, ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Вечером плюс 11 и останется облачно. Хорошего настроения желает вам Лав-радио Ростов-на-Дону.
2: Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти.

0: Love Dance. Твой идеальный вечер с Love Radio. 16+.
1: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
1: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
0: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
4: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
5: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
6: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: В Ростове-на-Дону полдень. Love
1: News. Россиянам могут предоставить новый налоговый вычет, утвержден новый ГОСТ на предприятия торговли. Меня зовут Алина Михайлова, это новости Love Radio, подробности прямо сейчас. Налоговый вычет предложили ввести за лечение питомцев. Депутаты заявили, что люди, которые потратились на ветеринаров, должны получать от государства часть денег обратно, как за свое лечение. По их словам, для многих людей животные являются полноценными членами семьи, а их болезни становятся серьезным стрессом. Поэтому нужно создавать условия, чтобы все вопросы решались легче и с меньшими расходами. Размер вычета предлагается сделать таким же, как и за лечение людей. Проект на рассмотрении. В России утвержден ГОСТ на предприятия торговли. Он вступит в силу с 1 июня 2027 года. Классифицировать будут не только по размеру, но и по ассортименту, формату обслуживания покупателей и особенностям применяемых технологических процессов. Документ не является обязательным к исполнению. Например, если какой-то магазин называет себя гипермаркетом, но площадь у него меньше, чем указано в ГОСТе, он не будет понижать себе статус и переименовывать себя в универмаг. Россияне назвали лучшие книги с весенним настроением. В топ-10 вошли «Мастер и Маргарита», «Вино из одуванчиков», «Унесенные ветром», «Джейн Эйр», «Фиалки в марте», «Шоколад», «Маленькие женщины» и «Хорошие жены». Аналитики отмечают, что, несмотря на грустный сюжет, произведения наполнены красотой уходящей эпохи и ощущением мимолетного счастья, что для многих читателей и создает ту самую весеннюю атмосферу романтики. Астрологи назвали 4 знака зодиака, которые всегда влюбляются только во внешность. Это львы, весы, тельцы и стрельцы. Они живут моментом и ищут эмоции. А внешность дает им мгновенный заряд адреналина и ощущение приключения. Это были новости Love Radio, Алина Михайлова.
2: Предлагаю всем учиться влюбляться не только во внешность, но еще и во внутреннюю составляющую. Духовная часть, она не менее важна, так же, как и музыка в твоей жизни. BTS Win на старте часа, дальше Bruno Mars, I Just Might, ну и я, Макс Фабиан.

0: радио сверкают и озаряют наш плейлист и наш май. Конечно же, движемся вперед, там очень много всего интересного, так что погнали вместе.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Но прежде я всех поприветствую, друзья. Большой привет вам. Здравствуйте и салют. Меня зовут Макс Фабиан. Сегодня, как я уже обещал вам немного ранее, буду весь день с вами слушать музыку, кайфовать от весны. Май пришел, солнце выглянуло. Ну и, естественно, мы все на выходных. Хорошей музыки добавим этим дням. Бэм, я диджей Смэш до конца дня. Здесь раньше Меган Трейнер, Криминалс. И совсем скоро от Сои покажу паранойю. Это Лав Радио, саундтреки твоей любви навсегда.

0: Нужно искать свою музу, и теперь, оказывается, даже за деньги можно это делать.
1: Какой-то музыкант обещает до 100 тысяч рублей в месяц зарплату девушке за хорошее чувство юмора, загадочность и вдохновение на творчество.
0: Не ведитесь, звучит как что-то странное. Муза — это человек, которого потом музыкант преследует.
1: А откуда музыкант? Из Москвы, да? Или из Питера? Тут тоже не указано.
0: Не указано.
1: Что там, из Питера свои есть надстройки городские, надо понимать.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточный рынок.
1: Сегодня днем в Ростове максимально 12 с плюсом и облачно весь день, 5 метров в секунду, ветер северо-восточный. Завтра теплее, плюс 15, вечером вероятные осадки и северо-восточный ветер 5 метров в секунду. Хорошего настроения желает вам Love Radio Ростов-на-Дону.
2: Реклама. Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
3: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти.

0: Club Dance. Твой идеальный вечер с Love Radio. 16+.
1: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Blinding Lights of the Weekend здесь в эфире Love Radio. Ну а мы постепенно провожаем час и врываемся в новые 60 минут музыки.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Следующие 60 минут нашего эфира будут посвящены новинкам, мировым новинкам. Между прочим, проект Fresh Time стартует с 13 по московскому времени. Целый час будем изучать, что же вышло на западных музыкальных площадках. Также, какие имена российские будут достойны твоего внимания. Так что обязательно оставайся с нами. Проект Fresh Time в 13.00.
2: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
5: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Скидки в аптеках столички.
9: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
10: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
11: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 21, строение 2. Башня Ока, 85-й этаж.

0: Ростове-на-Дону час дня.
1: Огромный салют всем, кто следит за новинками мировой музыкальной индустрии. Эта неделя была богата на крутые релизы. Мы отслушали абсолютно все и составили свежий плейлист, который призван обновить твое избранное. Так что сразу на старт и погнали вместе.
0: Fresh Time. Яркие релизы, актуальная информация о новинках музыкальной индустрии и топовых вирусных треках. Это твой час. Fresh Time.
1: Все так и есть, это твой час. Час новинок и свежих релизов со всего мира. Меня зовут Макс Фабиан, и сегодня мы с тобой очень много новой музыки услышим и, конечно же, добавим к себе в избранное. Пробежимся по западным стримингам, узнаем, какие релизы вышли там и что интересного. Может быть, у кого-то грядет новый альбом. Также вернемся в Россию, узнаем, кто из российских фрешменов достоин твоего внимания, а также место на московских или российских фестивалях музыкальных в том числе. Ну и, конечно же, пробежимся по социальным сетям и посмотрим, что именно там завирусилось и под какие треки звуки снимают вертикальный контент. Ну и сразу ворвемся в наш плейлист с новинками. Начнем с работы Talk to You. Это стильный хаус-сингл амстердамского дуэта Analter и нью-джерсийского вокалиста 54 Ультра. Песня была написана во время их творческого ретрита в Нью-Йорке, но от официального релиза трек несколько месяцев циркулировал в диджейских сетах как секретный ID. И это очень сильно радовало слушателей, но вводило в такое неведение, что же это за трек, потому что, естественно, он не шазамился. Этот хит стал настоящим танцпольным гимном и бенгером еще до выхода, так что прямо сейчас слушаем и наслаждаемся.
0: Fresh Time.

Right Hand Girl здесь на волнах Love Radio. Яркий англоязычный сингл южнокорейской группы Twice, официально выпущенный 24 апреля 2026 года. Трек стал частью их специального весеннего проекта, между прочим, ориентированного на западный рынок. Да, все больше южнокорейские группы и айдолы захватывают и завоевывают западный рынок, и наш, в том числе, российский. Любим, в принципе, хорошо относимся к творчеству кей-поп, ну и движемся, конечно, дальше. Не забываем про наших отечественных звезд. Очки и кольца, так называется группа, которую мы прямо сейчас услышим, их сингл «Камикадзе». Энергичный сингл российской поп-рок группы, и трек записан в жанре инди-рока с элементами постпанка, между прочим. Ну а сама группа получила более широкую известность последние пару лет благодаря своей искренности и ламповым живым выступлениям. Шазам на старт!

Питер здесь в эфире Love Radio. Сенсационная, конечно, коллаборация королевы поп-музыки Мадонны и главной звезды нового поколения Сабрины Карпентер. Этот релиз, кстати говоря, стал официальным анонсом того, что Сабрина присоединится к Мадонне в качестве специального гостя на нескольких концертах ее грядущего мирового тура в поддержку альбома The Celebration Continued. Ну а мы тем временем движемся вперед и, конечно же, хочется узнать, какие еще интересные работы вышли там, на Западе, на стримингах, которые не все для нас сейчас доступны. Так вот, рассказываем. Сходу к новому синглу Born to Die, трек американского артиста Шабузи, услышим. Энергичный гибрид кантри, хип-хопа и поп-музыки, очень популярный, между прочим, по ту сторону стриминга. Трек является первым синглом четвертого студийника артист Шабузи. Выход этого альбома запланирован на 31 июля 2026 года. И вот как звучит заглавный сингл. So I'll

Далее на очереди трек Pieces, глубокая эмоциональная баллада австралийского исполнителя Кида Лароя. Имя настоящего этого артиста Чарльтон Ховард, может, красиво звучит. Песня посвящена теме душевной боли и процесса сборки себя по частям после тяжелого разрыва или личной утраты. Кому такое отзывается, слушаем, добавляем.

действительно качает. Ну и напоследок в этой компании Should and Never, чувственная R&B-коллаборация американской певицы Келани и легендарного Ашера. Трек стал вторым синглом с грядущего четвертого студийника Келани под названием Next Year.

Именно эти новинки вскоре могут стать мировыми хитами, а также оказаться в нашем эфире. Ты слушаешь проект Fresh Time на волнах Love Radio.

Здесь на волнах Love Radio. Это кавер от Dark Lux на трек известный трек Home Record от Sombra, который крутится сейчас во всех динамиках мира. Популярная электронная интерпретация хита. В отличие от оригинала, который сочетает инди-рок и поп-панк, версия от Dark Lux выполнена в стиле электро-поп-рок. Вот мы только что ее услышали, и мне кажется, многим она может залететь в избранное. Ну а дальше то, что точно попадет в твое favorites, это DJ Smash, Артем Качер и их новинка под названием «Клатч». Живая презентация этого трека состоялась буквально вот на неделю назад, в день релиза, на закрытой вечеринке в одном из модных клубов Москвы. Смэш и Качер лично приходили в нашу студию «Красавцам Лав Радио», рассказывали про эту премьеру. Ну а Артем Качер, конечно же, исполнил эту вокальную партию в треке лично, вживую. А Смэш стоял за диджейским пультом, и это было очень даже красиво. И как-то, знаешь, по-праздничному, как будто ты попала на вечеринку нулевых, когда артисты и селебрити презентовали свои треки.

диджея Смэша Артема Качера здесь на волнах Love Radio. Эта работа называется «Клатч», и прямо сейчас мы слушаем ее. Кстати говоря, небольшое дополнение. Диджей Смэш признался в интервью, что при создании «Клатч» вдохновлялся французским электрофанком. Именно поэтому в треке такой пружинистый бас, который заставляет танцевать даже тех, кто не фанатеет от поп-музыки. Ну и, конечно же, от наших суперзвезд перейдем к фрешменам, которые очень достойны твоего внимания. И, конечно же, место в лайнапах клубных мероприятий Москвы, России, ну и, конечно же, ближайшего зарубежья. И первой в этом списке будет свежая работа «Украду», новый сингл российской исполнительницы Миролюбовой. Мария Миролюбова — настоящее имя этой артистки. Официальный трек выпущен в Суперпятницу 24 апреля. Поп-хаус с ярким этническим оттенком для тебя.

сразу после «Поцелуй». Атмосферный сингл инди-артиста «Тима ищет свет» Тимофея Якимова был гостем утреннего шоу «Красавцы Лав Радио» прошлым летом. Этот артист, а сингл стал частью большой релизной пятницы 24 апреля в том числе. Сразу попал в плейлисты инди-находка и выбор редакции на стриминговых платформах.

И в финале этой тройки «Космос» — атмосферный сингл российского исполнителя Эр Рикардо. Трек был тепло встречен аудитории за искренность и качественный звук. Лирика песни посвящена чувству глубокой влюбленности.

0: Именно эти имена вскоре могут стать хедлайнерами на фестивалях и концертных площадках в России. Ты слушаешь Love Radio, это проект Fresh Time. Вернемся буквально через пару минут.
1: Сегодня днем в Ростове максимально 12 с плюсом и облачно весь день, 5 метров в секунду, ветер северо-восточный. Завтра теплее, плюс 15, вечером вероятные осадки и северо-восточный ветер 5 метров в секунду. Хорошего настроения желает вам Love Radio Ростов-на-Дону.

Glamorous Life от Lady Gaga на волнах Love Radio. Долгожданный сингл Lady Gaga. Трек представляет собой триумфальное возвращение Gaga к глэм-попу и электродиско. Ну а критики описывают звучание как смесь эстетики ее дебютного альбома The Fame с мощным оперным вокалом и тяжелыми синтезаторами в стиле индастриал. Действительно, звучит очень круто, и узнается здесь та самая настоящая Gaga, за которую полюбил ее весь мир. Мы же продвигаемся вперед, и нас с тобой ждет что-то, нечто. Танцевальный трек Shades of Blue. Это глубокая меланхоличная коллаборация звезд электронной музыки Джона Саммита и The Vault при участии вокалистки Джули Чёрч. Мелодик техно и Deep House, именно так описывают критики работу, жанр этого трека и стиль. Ну а он стал одним из самых ожидаемых ID или же невыпущенных треков после того, как Джон представил его во время своего триумфального выступления на фестивале Coachella 2026 в апреле.

Пересмотренный фильм здесь на волнах Love Radio. Лиричная новинка от Юли Райнер. Сингл, кстати говоря, доступен на всех стриминговых платформах. Заходи и слушай. В день выхода он отметился в тематических плейлистах. Новая музыка и источник вдохновения в Яндекс.Музыке и ВК-музыке. Это хорошие оценки. Ну а мы с тобой отправляемся дальше. Для того, чтобы узнать, какие треки загрузились в социальных сетях в ближайшую неделю, в прошедшую неделю. Ну и, конечно, под что снимают много вертикального контента. Первым в этой компании будет работа на трек «Добро пожаловать в топ». Яркий совместный сингл популярного блогера и певицы Ани Покров и омской поп-группы «5 утра». Для артистов это первый совместный проект. Насколько он успешен, судить себя.

Cherry Lady, стильный сингл артиста Косты Лакосты. Трек выполнен фирменным для музыканта в жанре поп-фанка и ретро-попа с явным влиянием эстетики 80-х и 90-х. Сингл сразу попал в редакторские подборки новинки недели и танцевали.

Ну и напоследок тебя ждет апрель. Это лиричный сингл дуэта Танир и Тёмча. Трек представляет собой меланхоличную, но светлую историю о весеннем обновлении и чувствах, которые просыпаются вместе с природой. Фирменная читка Танира в куплетах гармонично дополняется мелодичным припевом от Тёмчи, создавая расслабленный солнечный вайб. Добавляй.

0: Вот такие вот новинки сегодня в топе в социальных сетях. С тобой Love Radio и проект Fresh Time. Обязательно оставайся с нами.
1: Реклама. Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
2: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
5: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

Микс Деминор, энергичный хаус, хит от Дюка Дюмона и Лепсли. Вместе с синглом, кстати говоря, вышло и стильное видео, снятое в эстетике ночного Лондона. Обязательно заходи на стриминги и посмотри. Ну а мы с тобой отправляемся к финальному треку сегодняшнего чата, часа и проекта Fresh Time. Love Controller называется, мощный камбэк Деми Ловато к поп-рок звучанию. Услышим спустя вот всего неделю после выхода. Песня официально дебютировала на 12-м месте в Billboard Hot 100, что стало лучшим результатом Деми за последние несколько лет. Далее же мы уже продолжим с тобой в новом часе с твоими любимыми хитами. Ну а проект Fresh Time уходит наполняться свежестью до следующей субботы. Я же Макс Фабиан, остаюсь с тобой. Погнали вместе.

0: Ростове-на-Дону 2 часа дня.
1: Час новинок позади, наша избранная пополнилась свежими треками, ну и прямо сейчас мы отправляемся в сторону хитов 100%. Dave Thames, Rain Dance на старте часа, дальше Britney Spears, Will.i.am, Scream and Shout, ну и я, Макс Фабиан, все еще с тобой.

0: Новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. На связи Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ».
0: В эфире Love Radio.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Интересная фраза: художника кормит голод, а ведь действительно так оно и есть. Может быть, творческий голод все-таки, надеюсь, не физический. Зиверт Газ здесь в эфире Лав Радио. Очень так кабарешно звучит, танцевально в том числе. Газ только что, дальше жмем на газ, естественно.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Лав Радио.
0: Впереди много классной музыки, шикарных эмоций, ну и, конечно же, время для того, чтобы выйти на шашлыки, выйти, выехать, неважно, выплыть у кого, какие возможности имеются, потому что погода позволяет. Ну и, конечно же, музыка тоже провоцирует. Эпилог от Димы Билана и Анны Асти до конца часа.
2: Когда соберу тебя по частям, и мои глаза...
0: Чуть раньше Эд Ширан, Азизам. И совсем скоро Леони Каллум Скотт «Stay». Это Лав Радио, дальше больше саундтреков для твоей любви.

0: Лизы Лав Радио.
1: Представители поколения Альфа, они говорят, что хотели бы изучать литературу с помощью мемов.
2: Знаешь, есть ощущение, что не сработает, потому что мемы, они не вечны. Может быть, в качестве факультатива.
3: Думаю, люди, которые вот на пятый год остаются, им такие, ладно, давай уже через мемы попробуем зайти.
0: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
4: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
0: Суточно.
6: Сегодня днем в Ростове максимально 12 с плюсом и облачно весь день, 5 метров в секунду, ветер северо-восточный. Завтра теплее, плюс 15, вечером вероятные осадки и северо-восточный ветер 5 метров в секунду. Хорошего настроения желает вам Лав Радио Ростов-на-Дону.

0: Эту песню невозможно не любить и не подпевать. Женя Трофимов, «Комната культуры», продолжает раздавать настроение здесь в эфире Love Radio. Их поезда только что уносят нас, ну, практически в новый час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а пока что мы с тобой провожаем текущие 60 минут. Тоже хорошая музыка, не менее крутые артисты впереди. Лана Дель Рей со своей новинкой First Light появится через пару минут. Дальше DJ Smash, Moscow Never Sleeps.
2: Реклама.
3: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир — это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.

0: счастливой. 0+.
1: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

Москве 16. Продолжаем наше движение в поисках лучшего звука и саундтреков твоей любви для этих майских праздников. Откроем час работы Miles Away от Offenbach, дальше Brack 16 and Pay to Exist. Ну и я, Макс Фабиан, буду слушать вместе с тобой.

0: miles away.
1: Музыка, в которую влюбляешься снова и снова.
2: Это Love Radio.
3: I am paid to exist.

0: Хорошая погода, когда май на дворе, ночь напролет, можно уже гулять, поэтому Pizza Dose с треком «Ночь напролет», городской ромас здесь в эфире Love Radio, очень даже кстати. Тем временем в Москве 16:20, мы с тобой отправляемся дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Признавайтесь, приятно же ночь напролет гулять с любимым человеком. Ну а если ваши чувства только зарождаются, это вообще какая-то эйфория. Испытываем ее же эйфорию до конца этого часа под творчество лирика Don't Go Mad. Чуть раньше Tame Impala, Genie Dracula. Ну и совсем скоро Dua Lipa, Good Zinnia. Слушай Love Radio и открывай саундтреки твоей любви.

0: мы спрашиваем, что вас удивило особенно, когда вы съехались с мужчиной. Алина говорит, а да почему они так быстро засыпают, мужчины? Потому что что? В голове пусто. Нет там ровным счетом ничего. Ни одной мысли, ни тревожности никакой.
1: Да как это Алина пусто? Написала. Ничего подобного. Так организм устроен мужской. Мы просто отключаемся.
0: Мы отключаемся и продолжаем тревожиться во сне. Да. Мы бежим от цунами.
1: Дергаем ногами.
0: Да, нас мы падаем куда-то в пропасть.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Сегодня днем в Ростове максимально 12 с плюсом и облачно весь день, 5 метров в секунду, ветер северо-восточный. Завтра теплее, плюс 15, вечером вероятные осадки и северо-восточный ветер 5 метров в секунду. Хорошего настроения желает вам Love Radio Ростов-на-Дону.
7: Реклама. Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
8: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с Love Radio. 16+.
9: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
10: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Искрим вместе со Звонким под его творчество и суперхит Shine. Качаемся на волнах Love Radio 16.50 столица. Движемся дальше.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Дальше искр и ярких красок будет абсолютно не меньше ничем. Atomos, I Like The Way You Kiss Me до конца этого часа. Дальше лирик Don't Go Mad. Послушаем новинку от Кирилла, а также New Song и Lainey Rain, Are You Ready? Ну а новый час уже приготовил для тебя саундтреки твоей любви, так что оставайся рядом.
2: Реклама. Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
6: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 21, строение 2. Башня Ока, 85-й этаж. We'll be right back.

Авторадио.

0: твоей любви. Это Love Radio.
1: В Ростове-на-Дону 5 часов вечера. Love News.
2: Школьников запретили досматривать перед ЕГЭ. Самые большие в России пенсии зафиксированы в марте. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Рособорнадзор запретил досматривать школьников перед сдачей ЕГЭ. В рекомендациях говорится, что на входе организаторы вне аудитории вместе с сотрудниками охраны проверяют документы, удостоверяющие личность, фамилию в списках, в пункте проведения экзамена, а также наличие запрещенных средств. Прикасаться к личным вещам учеников и к самим школьникам теперь не разрешено. Самые большие в России пенсии в марте зафиксированы на Чукотке. Там получают выплаты в среднем 42 тысячи рублей, пишет ТАСС. Напомню, что россияне, отработавшие определенный срок в районах Крайнего Севера, получают специальные надбавки к пенсии. Именно поэтому у таких людей повышенные выплаты. Астрологи назвали 4 знака зодиака, чьи сны могут стать явью. Это рыбы, скорпионы, раки и девы. Они инстинктивно чувствуют скрытые мотивы, напряжения и процессы, которые еще не проявились открыто. Во сне эта способность усиливается и превращается в своеобразный внутренний анализ происходящего. Также, по мнению экспертов, эти знаки всегда обладали мистическими способностями, что напрямую влияет на вещи сны. Визажисты рассказали, как правильно наносить матовую помаду, чтобы она держалась дольше. Необходимо тщательно подготовить губы, прежде чем приступить к самому макияжу. Устранить все ненужные шелушения поможет скраб. Позже нужно нанести контур с помощью карандаша и только после саму помаду. Так, по мнению специалистов, она продержится у вас весь день. Еще больше новостей, а также другой актуальной информации найдешь в нашей официальной группе ВКонтакте. Это были новости Love Radio, Алина Михайлова.
3: Уверенно движемся в сторону вечера. Здесь в эфире Love Radio, 17.02 по московскому. Впереди много крутой музыки. Bebe Rexha, Faithless откроют час треком New Religion. Дальше Bruno Mars, I Just Might. Ну и я, Макс Фабиан, тоже побуду с тобой.

Закат в метро, я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом, сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком, нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому, простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

0: «Грустная работа», «Крайний снег». Здесь на волнах Love Radio, Женя Трофимов, «Комната культуры». Но мы не грустим, потому что «Крайний снег» уже давно растаял. Ну или последние снежинки вот подтают со дня на день, если не с минуты на минуту. 17.19 практически в столице. Впереди много классной музыки. Ну а Женя Трофимову, конечно же, большой поклон за такую музыку.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ждем самых лучших, самых ярких красок этой субботы. 1 мая был вчера, сегодня 2. И, мне кажется, еще много выходных впереди будут, которые нас обязательно порадуют. Так же, как и музыка до конца этого часа. Альфавиль, Дэвид Гетта, Ava Max, Forever Young. Чуть раньше Келвин Харрис, Реган Боумен. И совсем скоро Риалто. Love Radio, наслаждайся саундтреками твоей любви.

0: конечно же, движемся дальше, не можем не радоваться этой музыке, но я хочу тебе, конечно же, напомнить, что у нас с тобой возможность крутая не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз ТВ. Рассказываю, это такая модная подборка клипов, а еще возможность общаться прямо в эфире. Для этого просто нужно отсканировать QR-код с экрана, ну или пройти по ссылке в нашей группе Love Radio ВКонтакте. Лучшее же признание в любви, а также сообщения о знакомствах попадут в эфир Love Radio, их можно будет услышать средам в нашем вечернем сегменте. Так что включаем Муз ТВ по четвергам в 16.00. Кайфуем. Это категория 16+. Ну а до конца этого часа с нами Дэйв Тэмс, Rain Dance. Будет только Бузова, ее раненые раны.
1: Сегодня днем в Ростове максимально 12 с плюсом и облачно весь день, 5 метров в секунду, ветер северо-восточный. Завтра теплее, плюс 15. Вечером вероятные осадки и северо-восточный ветер 5 метров в секунду. Хорошего настроения желает вам Love Radio Ростов-на-Дону.
2: Реклама. Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан с индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
3: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Не стоит стараться разлюбить, если, в принципе, твои чувства крепки и сильны. Ну, я надеюсь, что здесь не о разрыве идет речь. Джонни Никак прямо сейчас в эфире Love Radio, ну и мы с тобой движемся к финалу часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ближайшие 10 минут проведем с тобой в компании крутых фрешменов, артистов, ну и, конечно же, суперзвезд Неа Самсей в ремиксе Феликса Йена появится через минуту-другую. Дальше Дэвид Гетта, Альфавиль, Эйва Макс с крутой переработкой Forever Young. Ну и завершим час треком Toxic от легендарной Бритни Спирс.
2: Реклама.
3: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
6: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Tixfly. Вкусный и эффективный. Tixfly. Ваша собака в безопасности.
7: Tixfly. 90 дней без блох и клещей.
8: Подробности на tixfly.rf.
9: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: Ростове-на-Дону 6 часов вечера.
1: Друзья, не ищите совершенства, ищите присутствие. Ну и, конечно же, когда есть присутствие, будет и совершенство. Ну а если есть хорошая музыка, будет и настроение. Леони Калум Скотт прямо сейчас с треком «Stay», дальше Авалон Рокстон «Вити Гоу».

0: Стильный Афрохаус, даже Мапьяно, это Егор Крид, Артик Асти здесь на волнах Лав-Радио. И карма, интересная история о том, что каждого, кто делает плохие дела, ждет ай-яй-яй от вселенной. Карма только что здесь в эфире Лав-Радио, 18.20 в столице, летим дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну, чтобы не хотелось делать плохих дел, вещей, потом ай-яй-яй, нагоняй, не было от вселенной, делай хорошее, только как бы это тебе только воздастся за это. Ну и до конца часа хорошая музыка тоже догонит тебя, как и карма. Heavy Mental Love от Lady Gaga, свежак, ждем.

0: Радио. Рижский вокзал тоже выставили на торги. Вообще никто не заинтересовался. Отказались проводить торги за отсутствие заявок.
1: Ну, вообще очень красивое здание. Там можно было бы сделать, ну, какой-то творческий арт-кластер и прочее, прочее, прочее. Правда, с парковкой сложновато.
0: Ну, можно будет на своем поезде зато приезжать. Будет парковка для вагонов доступная.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+. Лав-радио года.
6: Сегодня днем в Ростове максимально 12 с плюсом и облачно весь день, 5 метров в секунду, ветер северо-восточный. Завтра теплее, плюс 15, вечером вероятные осадки и северо-восточный ветер 5 метров в секунду. Хорошего настроения желает вам Лав Радио Ростов-на-Дону.
7: Реклама. Компания «Альтопрофиль» представляет большой ассортимент сайдингов, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофиль» – безупречный стиль вашего дома. Город Ростов-на-Дону. Даватора 77/82. 8-863-309-02-86.
8: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти.

0: Love Dance. Твой идеальный вечер с Love Radio. 16+.
1: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
2: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: за тебя опять под такую музыку. Но было бы здорово, если у тебя прямо сейчас есть такой человек рядом. Но не упускай этот момент, потому что это очередной первый момент. Будет еще буквально несколько секунд. Мы же отправляемся с тобой к финалу часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Кто не успел, тот опоздал, как говорится, но впереди еще будут медленные красивые треки, а также динамичный бонус кнопкой кухни. Совсем скоро можно будет подпевать. Трувос Иван Rush продолжит финал часа, ну и завершим его треком.

0: Baby Mental Love. Это будет Lady Gaga и ее новинка.
1: Реклама.
2: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
3: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
6: Скидки в аптеках столички.
7: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
8: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
9: Григорий Лепс.
11: Самый лучший день заходил вчера.
10: Полина Гагарина.
9: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
10: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
12: Категория 12+.
13: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 21, строение 2. Башня Ока, 85-й этаж.
14: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Ростове-на-Дону, 7 часов вечера.
1: Новый час, новые возможности, новые идеи и мысли. Конечно же, новый плейлист BTS Swim на старте этого часа. Дальше Evan Hollow, потом Ваня Дмитриенко и Аня Пересиль Силуэт. Ну а я, Макс Фабиан, с тобой еще 60 минут.

0: Darren Hayes, Insatiable, здесь на волнах Love Radio. Быстрая танцевальная обработка его хита, баллады, которая гораздо медленнее в оригинале. Но у нас выходные, у нас праздники, поэтому нужно ускоряться. Погнали дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: До конца этого часа свои ритмы нам подарит Zerp, Chainsmokers, трек Addicted. Чуть раньше Zayn, Die For Me. И через пару минут Джин, Don't Say You Love Me. Это Love Radio. Здесь звучат саундтреки твоей любви. Оставайся.
2: Love Radio.

0: У нас есть еще сообщение по теме, когда вы поняли, что извиняться это нормально. Константин нам пишет: если кто-то хочет попросить у меня прощения,
1: так.
0: Карта привязана к номеру телефона. Просто прощу за 1000, прощу от души. За 3000 я так полагаю.
1: Прайс по прощению.
0: Так.
1: Думаю, если там до десятки дойти, он еще и грехи отпустит тебе в итоге.
0: Ну, если ты про Константина, который боролся с демонами, которого Киану Ривз сыграл, возможно, это этот Константин нам пишет, да.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Сегодня днем в Ростове максимально 12 с плюсом и облачно весь день, 5 метров в секунду, ветер северо-восточный. Завтра теплее, плюс 15. Вечером вероятные осадки и северо-восточный ветер 5 метров в секунду. Хорошего настроения желает вам Love Radio Ростов-на-Дону.
2: Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс, Акмаль, Big Love Dance. Твой идеальный вечер с Love Radio. 16+.
6: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
7: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
8: Телефон рекламной службы Love Radio в Ростове-на-Дону 333-21-66.

Взорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять?

0: Давай уже займемся делом, поет Дуа Липа здесь на волнах Love Radio. Ну, понятно, каким делом приятным, которые любят и молодые люди, и девчонки. Конечно же, праздновать выходные.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Этим мы, кстати говоря, с тобой и займемся прямо сейчас. Точнее, продолжим заниматься, ведь впереди целых 2 часа танцевального микса от нашего бессменного резидента диджея Лайта. Проект Big Love Dance стартует в 8 вечера и аж до 10 часов будет танцевать твое настроение. Ну а я же Макс Фабиан, на этом прощаюсь с тобой до послезавтра, до понедельника. Услышимся, увидимся в 7 утра по московскому времени. Пока красавцы Love Radio в отпуске, я буду с тобой. Так что желаю тебе классных выходных и продолжения вечера. Все, пока!
2: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
2: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
4: 0+. Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
5: Скидки в аптеках столички.
6: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
7: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

Ростове-на-Дону 8 часов вечера. Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он. Жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love Dance.

0: радио.
1: Когда вы поняли, что извиняться – это нормально?
2: Сестр пишет: утречка, я изначально знала, что извиняться – это нормально. И если есть, за что?
1: Вот я из утробы выхожу и говорю: простите за предоставленные неудобства.
2: Отвлекла вас. Пять человек тут задействованы.
1: Чего, ребята, все собрались?
2: Света
1: столько нажгли. Я понимаю, у вас у всех семьи, дела сегодня какие-то были, да. Мать, ты меня тоже прости.
0: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
6: 6+.
7: Радио года.
8: Сегодня днем в Ростове максимально 12 с плюсом и облачно весь день, 5 метров в секунду, ветер северо-восточный. Завтра теплее, плюс 15. Вечером вероятные осадки и северо-восточный ветер 5 метров в секунду. Хорошего настроения желает вам Лав Радио Ростов-на-Дону.

Ростове-на-Дону 9 часов вечера. Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он. Жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love Dance.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Саундтрек твоей любви.
1: Это Love Radio.
2: В Ростове-на-Дону 11 часов вечера.
1: Love Radio.

радио.

еще только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: больше минуты. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.